0: Drifting for the right to re-clear the rest of Big Sun, descend around 10-1-1000.
1: Select of Big Sun, 10-1-1000, drifting for the right.
0: Comanda 7, Dana, contact tower, 118-035.
2: Roman 035, 279, good day.
0: Big. Yeah, 506, Resurman, 10-1-1-5-0.
3: Descend on 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-0, 10-1-5-